0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Сеть кинотеатров Cineplex представляет. 7 мая. Мировой феномен. Эпическая схватка двух миров в технофэнтези. Mortal Kombat 2. С 14 мая. Эльфы, феи и чудеса в красочном семейном приключении. Вверх по волшебному дереву. Хью Джекман и его необычные подопечные в детективной фэнтези-комедии. Следствие ведут овечки. С 21 мая новые герои и новое захватывающее приключение во вселенной «Звездных войн» в фантастическом блокбастере «Мандалорец и Грогу» в 3D. С 28 мая Генри Кавилл и Джейк Джилленхол в азартном экшене великолепного Гая Ричи «Грязные деньги». Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно. Билет онлайн на сайте cineplex.md.
2: Дурери абдоминальные в моменты непотривите? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri!
5: Pe Kiss FM Chișinău!
6: Back to the hits!